0: продавать вот свои высокотехнологичные продукты, и да, с точки зрения бизнеса, и нет с точки зрения внешнеполитического контроля. Как что-то продать Китаю или пустить китайских инвесторов к себе, чтобы потом через 20 лет не найти себя вот в том месте, где сейчас нашла себя немецкая промышленность, Автопром. То есть да, мы немецкие компании, мы круто делаем автомобили, мы пойдем в Китай там, в 90-е, 80-е годы. Вот мы сейчас в 26-м году, где немецкая промышленность, автопромышленность смотрит на Китай и понимает, что нет, она все проиграла, она все пропустила, она не очень понимает, что делать дальше. Вот у американцев, собственно, такие страхи. Поэтому здесь очень... Да, это политический выбор. Вот нам что интересно, продавать Китаю чипы и самолеты, либо контролировать технологический рост Китая, потому что через 10 лет мы видим Китай главным нашим стратегическим врагом.
1: Тут мы понимаем, что среди вот тех вещей, если мы говорим о высоких технологиях, суперважным является, а что же будет происходить с искусственным интеллектом, да, с его тестированием, развитием и в США, и в Китае. Там слушал большой подкаст New York Times на эту тему, там у них есть подкаст The Daily, как раз они это обсуждали, какие разные подходы, значит, у США, там они скорее не то, что идеологически, ну, все-таки есть какая-то идеологическая подоплека по тем, что будет происходить с искусственным интеллектом, якобы в Китае, ну, как минимум, само население страны, да, смотрит на него как на практический инструмент, который им поможет. То есть, если представители западного мира с пессимизмом думают о том, как искусственный интеллект отберет работу у тех или иных категорий, то в Китае, ну, вот якобы гораздо больше оптимизма. Ну, не это самое важное. Очевидно, что искусственный интеллект — это оборона, очевидно, что искусственный интеллект — это новый возможности экономические, военные и так далее. Так вот, а какой может быть диалог в этом плане? О чем могут говорить Трамп и Си, если речь идет об ИИ?
0: Ну да, вы абсолютно правы. То есть здесь ведь проблема-то не в том, кто самый главный по ИИ. Вот здесь у нас пока есть четкий ответ. Американцы лучшие в AI, в искусственном интеллекте. У нас есть академические статьи, у нас есть гранты, мы об этом просто знаем, это все хорошо видно по статистике. Но вы абсолютно правы в приложении AI. Да, замечательно, самые лучшие AI-инструменты, но вы их не внедряете, потому что в Европе это вот дурацкие демократии и права человека, в Америке это дурацкие законы о защите данных, конфиденциальности данных. В Китае, если появляется инструмент ИИ, его очень можно быстро, ну, грубо говоря, раскатать по всем приложениям, и тут же начинает пользоваться 1,5 миллиарда человек, тут же он, ну, собирает данные персонально, анализирует, делает продукт еще лучше. То есть, да, американцы большие молодцы, делают лучшие AI-продукты в мире. Но пользуются ими китайцы, улучшают их китайцы и внедряют их китайцы. Поэтому вот сейчас там был скандал с тем, что американский журналист не так припарковался, ему пришел штраф за 12 минут с помощью системы и камер по Пекину. Ну, проблема ровно в том, что, да, в Китае это все уже работает, и пока американцы делают разработки, китайцы это все активно внедряют. И как они это сделают потом, на следующем шаге, мы не знаем. И, собственно, да, вот в контексте того, как это регулировать, у нас была большая дискуссия в СМИ о том, что будет объявлено в ближайшее время о создании некой надо-институции, либо межправ комиссии, условно, как ее назвать, US-China Board Trade, то есть вот будет какая-то комиссия, которая будет регулировать китайско-американскую торговлю по большим категориям товаров, то есть по тем категориям товаров, у которых нет, ну вот, соя, говядина, то есть там, где у них нет противоречий, давайте этим торговать, пускай пошлинные санкции обсуждает эта комиссия. Если это редкоземельные металлы, это обсуждают отдельные чиновники. Если это ИИ, давайте обсуждать отдельно. И вот, да, вы правы, как раз анонсировано создание вот еще одной дополнительной, не очень понятно пока какая-то будет структура, комиссия, саммит, форум по контролю над и инструментами, и инструментами AI. О нем объявлено, мы пока структуру не знаем, но да, вот здесь как раз будет очень важно, как регулировать AI вообще, потому что сейчас есть условно-европейское регулирование, условно-китайское, условно-американское, все остальные подстраиваются. Но есть вот над орган этот, который будет контролировать в том числе, как вы сказали, условия применения AI. То есть да, мы NVIDIA, мы американцы дали вам чипы, замечательные, хорошие, самые лучшие чипы, как их бы назвал Трамп. Вы что с ними дальше будете делать? И вот это второй вопрос, который пока не очень понятно, как можно отрегулировать.
1: Алексей, спасибо вам большое за вашу аналитику. Нагадаю,